0: 谢谢，
1: 谢谢。
2: 那么，请带着这份祝福走向您的舞台，祝您一路生花。
3: Ну, это старинная русская, да, песня очень красивая, историческая, из оперы «Князь Игорь». Постоянно звучит как саундтрек. В нем есть такой именно старинный русский дух. И в сказке о царе Салтане белого лебедя забивал черный, и потом она как бы все равно выпорхнула, и вот я в номере тоже это пытался сделать, что черный лебедь как немножко отголоски к сказке.